0: Сухим тауда скмепсе, ромлевиц ахлох мусаулечи мимдинаре омистрос Саудис арабетсе ганхорцилда. Амишче сахе проитерицерс. Рогорца агентос цароеби агнишнавен регионули омис гамцавебис фонзе Саудис арабетма тауда скмеби савараудод мартис болос ганхорцилда да амишче сахе пакамде саджаро цнобили арихо. Табалу спорти, Сапрангетис Лига Ертши, гада сасруэла Цурико Давиташули, Сент Этиенис пирвели метоке уке гаирква. Лига Орис, плейопис меотхет пиналши, мехуте адгилосанма Родезма, меотхе адгилзе гасули, Ред Стари ангарешит самит ори даамарцха. Амлига тхутмет майсет Этиени плейопис нахевар пиналши, сакутар мойданзе Родез даупирис пирдеба. Асети охалиан беби амдроис туис модзебнет радио Тбилисис официалури фейсбук гварди, асеве телеграм архи Тбилиси FM да шемугуертдит. Мадлобт ром гуисмет бе Наталья Мегутнешвили вар. Радио ицхება ჩვენით.
1: Тквен усмент радио Ситрус. FM 97.3.